ликованием всех кинцев земли, тих, что на море далеко. И милостивый будь милостивым, владыку до реки в нашей, помилуй нас. Милостивый Бог и людинолюбный Бог, и Тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові. Нині

0: Богородице и Вседиве Марии, святых славных и всехвальных апостолов, преподобных полностых учив наших, святителя Отца нашего Миколая Мирликийского, чудотворца, святителя Отца нашего Иоанна Золотоустого, архиепископа Константинополя Святого, священномученика Йосафата, архиепископа Полоцкого, святых славных мучеников Трофима Теофилакта и блаженного священномученика.
1: Ви назавжди в наших серцях. Ви частина хороброї нації, частина перемоги України. Герої не вмирають.